0: Ради другите не е потребно такой пит мой сиссы.
1: Jullie liggen
2: goed? CNRFM Dakar 88.6.